Ай, карак, им челлер торгу, дым, лёдым, лудай, карамай, им сайла чачин, о, дым, лудай.